0: В эфире русская служба радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: В студии приветствует вас Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте «Европейская армия уже существует, и она называется ВСУ». Украина перенесла войну на российскую территорию, и это очень важно для украинцев. Педиатры 60+ уходят на пенсию. Кто будет лечить детей в Чехии через 5 лет? Как взбитые сливки, только из бетона. В Брно печатают мосты на 3D-принтере. И главная награда за добрые дела. Плзень подает заявку на статус столицы волонтерства. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. В последнее время премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш изменил риторику и называет выполнение обязательств перед НАТО приоритетом, хотя ранее заявлял, что его правительство будет экономить на обороне. Если какой-либо государственный деятель положительно оценивает необходимость

0: необходимость повышения обороноспособности. Я могу это только приветствовать, отмечает Атакар Фалтын, представитель военной канцелярии президента Чешской Республики. Далее Катерина Эспурвит.
1: Однако в сфере обороны важны реальные дела, а не слова. Внутренний долг в отношении инвестиций в армию, который сегодня исчисляется уже сотнями миллиардов, разумеется, невозможно покрыть, просто назвав что-то приоритетом. Здесь необходимы реальные вложения и реальная ликвидация прошлых упущений. Не только НАТО, но и в особенности наши американские союзники, несомненно, будут очень внимательно следить за тем, перейдут ли эти заявления в конкретные действия, напоминает заместитель начальника военной канцелярии президента. Уже не первый год известно, что Европа обязана продвигаться по пути стратегической автономии. При этом Европа либо движется черепашьим шагом, либо и вовсе останавливается попить кофе. Можно сказать, что на фоне действий Трампа и Путина Европа действительно меняет свое поведение, то есть укрепляется, наращивает мощь, движется к реальной обороноспособности. Вы с этим согласны?
2: Ано, Европа то делала, до конца постой вучи Украине.
0: Да, Европа это делает, особенно в том, что касается ее позиции по отношению к Украине. Исторически это один из тех вопросов, в которых Европа пришла к согласию и, за редкими исключениями, действительно сдвинулась с мертвой точки. Точнее, почти вся Европа. Это было дипломатичное описание ситуации, а теперь перейдем к реалистичному. Да, в сфере военного производства и боеспособности наших собственных вооруженных сил все продвигается безумно медленно. И причина, по которой мы до сих пор не столкнулись с масштабной катастрофой, состоит в том, что у нас уже есть европейская армия. На протяжении всей своей карьеры я выступал против любой структуры под названием «Европейская армия». Ведь чтобы нечто могло называться европейской армией, у такого образования должно быть единое командование, воля к введению боевых действий, в идеале совместимое вооружение, боевой опыт и смелость. И мне было крайне трудно представить все это на общеевропейском уровне. Но я ошибался, потому что европейская армия уже существует, и она называется «Вооруженные силы Украины». ВСУ на данный момент фактически являются европейской армией. Именно они дают нам возможность столь медленно реагировать на российскую угрозу. Сейчас они сдерживают российскую армию, которая сама себя провозглашала второй по силе армией в мире, а оказалась второй в Украине. Но происходит это исключительно благодаря отваге и крови украинцев. И этой жертвой украинского народа мы до сих пор пользуемся слишком медленно, оставаясь нерасторопными в вопросах собственной обороноспособности. На данный момент европейские силы, то есть европейское крыло НАТО, насчитывает чуть более 2 миллиона военнослужащих. У России около 1 350 000 солдат. И украинцы усердно работают над тем, чтобы эта цифра уменьшалась, а не росла. Сама же украинская армия насчитывает порядка 800 000 человек. Таким образом, прямо сейчас это самая сильная, лучшая и наиболее боеспособная армия в Европе.
1: Если сложить крайне медленное вооружение Европы и нежелание европейцев воевать, что получается в сумме?
2: Так из того выходит, что европейцы будут мусить засадно изменить свою охоту быть
0: готовыми. Получается, что европейцы должны в корне изменить свою готовность воевать, ведь это лучший способ избежать войны. Тут действует латинское выражение: если хочешь мира, готовься к войне. То есть агрессор просто не нападет, и войны не будет. А поскольку Европа делает это медленно и недостаточно, мы полагаемся на украинцев. И решение, которое на данный момент существует, признать, что у нас уже есть европейская армия, и это армия украинская. Я люблю повторять шутку: мы даже сэкономим, ведь нам не нужно ничего перекрашивать. У Украины и Европы одинаковые цвета – желтый и синий. Но, что гораздо важнее, сейчас это боеспособная армия, то есть сдерживающая россиян.
2: Так в тот окамжик эта армада боеспособна, тогда русы задерживаются.
1: Но это же абсурдно, что мы не принимаем Украину в НАТО, одновременно признавая, что сейчас это относительно сильная, решительная и подготовленная европейская армия.
2: Николи вен релативне, але фактически. Это наисильнейшая европейская армада, наиболее
0: способнейшая. Не просто относительно, а по факту. Это самая сильная европейская армия, самая боеспособная и с колоссальным боевым опытом. И этот опыт у них перенимают американцы, Саудовская Аравия и те же европейцы. Это уважают абсолютно все во всем мире, но давайте смотреть правде в глаза. Прямо сейчас вступить в НАТО Украина не может, потому что это страна, находящаяся в состоянии вооруженного конфликта. В принципе, крайне сложно войти в оборонительный альянс, если ты уже ведешь боевые действия. С точки зрения международного права, это, мягко говоря, крепкий орешек. Тем не менее, где Украина действительно должна находиться, так это в Европейском Союзе. Потому что если кто-то и заслужил членство в ЕС, так это украинцы. И заслужили больше, чем кто-либо другой из тех, кто в нем уже состоит.
2: Украинцы, а то ведь, значит, доколе вини, кто я в Европейской Унии.
1: Отсутствие тяжелой боевой техники на параде в Москве – это для нас хороший сигнал?
2: Да, вельми добрый сигнал, потому что русове со русова уйти на...
0: Это очень хороший сигнал, потому что русские буквально помешаны на своих военных игрушках, которые они гоняют по Красной площади, а в этом году их там не было. То есть даже российскому населению это показывает, что Россия проигрывает очередную войну.
1: Считает заместитель начальника военной канцелярии президента Атакар Фолтен.
0: Это был лишь фрагмент интервью полностью. Слушайте его на ruski.radio.cz. Первые 4 месяца 2026 года стали для Украины самыми кровопролитными с начала полномасштабного российского вторжения. По данным ООН, каждый месяц в стране гибло больше мирных жителей, чем за тот же период прошлого года.
1: В ночь с 13 на 14 мая российские войска нанесли массированный удар по украинским городам. Всего было выпущено более 600 дронов и 56 ракет. Прямым попаданием ракеты Х-101 была разрушена секция 9-этажного дома в Дарницком районе. 24 человека, в том числе 3 детей, погибли. Как живут украинцы, 5-й год сопротивляясь обрушившейся на них российской махине? Экстремально суровая зима, возможно, самая тяжелая со времен Второй мировой войны, вновь сплотила украинцев, рассказывает чешскому радио журналистка и писательница Адела Кнапова, которая уже 2 года живет в Харькове, где дроны и ракеты прилетают слишком быстро, чтобы прятаться в бомбоубежище. В этот раз удары были направлены не только на города и регионы вблизи границ России и Беларуси, но также на Киев и Закарпатскую область, включая Ужгород. Можно ли сказать, что целью стали и те места, где до сих пор было относительное затишье? Именно так. По словам украинцев, моих здешних друзей, причина тут классическая – просто запугать остальную часть Украины. Ведь большая часть территории страны все же не так сильно страдает от войны, как Восток, Харьков, Днепр, прифронтовые районы, где обстрелы идут ежедневно. О них уже особо не сообщают ни зарубежные, ни зачастую даже украинские СМИ. Этот удар должен был стать показательной устрашающей атакой, чтобы напугать людей, сломить их моральный дух. Цифры о кровавых месяцах – это правда. С другой стороны, как ни парадоксально, но это страшная, экстремально тяжелая зима, которую пережили украинцы, возможно, самая тяжелая со времен Второй мировой войны, спустя долгое время снова сплотила и укрепила нацию. Было настолько плохо, что они снова начали помогать друг другу. За 4 года люди уже действительно сильно вымотались. И, конечно, моральный дух тоже от этого снижался. В этот раз все произошло с точностью наоборот. Россияне добились обратного эффекта. Люди снова вместе выступили против врага России, а малодушие словно испарилось. И фактически даже чрезвычайно тяжелые потери, которые настолько болезненны, что это даже трудно себе представить, уже не так ранят. Потому что в данный момент люди видят, Украина воспряла, активно атакует, перенесла войну на российскую территорию. А это чрезвычайно важно для украинцев и невероятно поднимает их дух.
3: А то это про украинцев несмирно важно, а несмирно им то звешивает моралку.
1: В подкасте «На восток» вы описывали разницу между Харьковом, где постоянно живете, и Львовом и Ужгородом. Так, в Харькове в 8 вечера на улицах гаснет свет, там не встретишь компании подвыпившей молодежи. Как в Харькове люди защищаются от опасности? Вы упоминали, что никто уже не реагирует на сирены, иначе в укрытиях пришлось бы сидеть круглосуточно.
3: Он се там не хранит никто никак, потому что се просто хранить не может.
1: Никто никак не защищается, потому что защититься просто невозможно. Вы не спасетесь от ракеты, летящей в ваш дом, ведь системы оповещения ни в Харькове, ни где-либо еще в мире не работают настолько быстро, чтобы предупредить вас вовремя. Ракеты, которые Россия выпускает по Харькову, прилетают раньше, чем срабатывает какой-либо сигнал. Когда что-то летит на Киев, в Киеве об этом знают, потому что украинцы в этом плане действительно вышли на мировой уровень. Они через приложение сообщают, что именно летит, с какого вектора, куда направляется и в каком районе Киева нужно прятаться. Нам в Харькове так сообщают о дронах, но в тот момент, когда приходит уведомление, мы эти дроны фактически уже слышим над головой. То есть, когда вы слышите дрон очень близко, прямо над собой, тогда да, имеет смысл отойти от окон. Но я, скажу честно, не знаю никого в Харькове, кто бежал бы в убежище, потому что тогда в этом убежище пришлось бы жить. В таком случае проще из Харькова уехать. Воздушная тревога в городе может длиться и по 15 часов в сутки.
3: Там є оправду вздушний поплах, треба 15 годин дня.

Вы слушаете подкаст Русской службы международного вещания Чешского радио. Я призываю вас подписываться на нашу новостную рассылку, чтобы не пропустить самое интересное и важное, что ежедневно происходит в Чешской Республике. В Чехии наблюдается острый дефицит педиатров. По данным Института медицинской информации и статистики, почти 5% несовершеннолетнего населения страны, около 105 тысяч детей, не имеют своего участкового врача. Наиболее критическая ситуация сложилась в приграничных регионах Чешской Республики, включая Карловарский край. В ответ на кризис больница города Хеп взяла под управление практику педиатра, которая недавно завершила свою работу. Уже с июля обновленная амбулатория откроется прямо на территории больничного комплекса. Ситуация вынужденная, когда в регионе закрывается единственный кабинет участкового педиатра, и работать вместо него некому, родители массово идут к нам. Больница не может оставаться в стороне. Мы уже сталкивались с подобным, когда закрылась практика в городе Аш. Тогда мы временно принимали детей в своем стационаре и профильных амбулаториях. В этот раз мы выбрали принципиально иной путь. Официально зарегистрировали новое направление – полноценную амбулаторию для детей и подростков. Это позволяет нам вести комплексную работу от плановых профилактических осмотров до вакцинации. Говорит директор городской больницы города Хеп Милослава Лукишева. Работа кабинета участкового педиатра обеспечивается за счет кадров стационара. Мы ведем прием уже с прошлого лета. В настоящее время доктора больницы работают посменно на старой площадке прежнего врача. Но сейчас мы завершаем ремонт нового кабинета на территории нашего медкомплекса. Мы перевели к себе всю картотеку ушедшего педиатра. Успели дополнительно взять на учет еще 200 детей и продолжаем регистрацию новых пациентов. Более того, площади новой амбулатории спроектированы с запасом. Если нам удастся привлечь в штат новых профильных специалистов, мы оперативно откроем еще один полноценный педиатрический участок. По словам директора Хепской горбольницы, финансово-педиатрический кабинет полностью себя обеспечивает. Деньги из бюджета стационара ему не нужны. Проблема недостатка педиатров конкретно в регионе города Хеп ощущается весьма остро, подчеркивает директор городской больницы Милослава Лукишева, как, собственно говоря, и во всей Чешской Республике. Мы ощущаем это не только по потоку обращающихся к нам родителей, но и по критической нехватке кадров для дежурств в службах неотложной помощи. Врачей, готовых или способных брать ночные смены, становится все меньше. А почему в Чехии возник дефицит педиатров? Вопрос общего характера о причинах дефицита скорее стоит адресовать профильному министерству, ведь кризис касается всей республики. Но фактом остается то, что сейчас в Чехии практикуют чуть более 2000 педиатров, однако больше половины из них уже перешагнули 60-летний рубеж. Это значит, что в ближайшие годы волна закрытия кабинетов из-за выхода докторов на пенсию только усилится. И если радикально не изменить систему медицинского образования, менять стареющие кадры будет просто неким. А есть возможность как-то повлиять на ситуацию, найти способ, чтобы молодежь выбирала специализацию педиатров? Дело в том, что обеспечивать работу собственной частной медицинской практики – это колоссальное бремя. Врач несет ответственность за пациентов, и любое его отсутствие парализует работу кабинета. Будь то отпуск, собственный больничный или необходимость заботиться о своем ребенке. Для молодых женщин-врачей, которые часто предпочитают частичную занятость, это огромная проблема. Плюс колоссальный объем бюрократии.
области нужно нанимать персонал, решать коммунальные и хозяйственные вопросы. На это готов далеко не каждый. Именно поэтому открытие педиатрических кабинетов на базе крупных больниц – это жизнеспособный путь частичного решения кризиса. В нашей амбулатории врачи подменяют друг друга, что гарантирует непрерывность приема. При этом специалист не заперт в четырех стенах. Он продолжает работать в стационаре, сталкивается с широким спектром клинических случаев и имеет все условия для непрерывного профессионального роста. Говорит директор городской больницы города Хеп Милослава Лукишева.

0: Самые свежие новости о политической, общественной и культурной жизни страны, исторические и туристические материалы русская служба международного вещания чешского радио Radio Prague International также публикует в своих аккаунтах в Фейсбуке и в Телеграм-канале. Ставьте нам лайки! Мозаика. Огромный робот-манипулятор и бетон вместо привычного пластикового филамента. Ученые из технического университета в Брно раздвигают границы 3D-печати. Их новый проект – печать древобетонных мостов. Новая технология, способная в несколько раз ускорить и удешевить строительство, а также свести к минимуму работы на площадке. Конструкции, которые рабочие сегодня с большими усилиями монтируют и бетонируют под открытым небом при длительных перекрытиях дорог, скоро можно будет целиком изготовить в цеху и просто привезти на место. Здесь у нас лежат балки, предназначенные для производства древобетонного моста. Через каждые 20 сантиметров в них вкручены встречные соединительные винты. Показывает лабораторию роботизации и 3D-печати Давид Бичковский с инженерно-строительного факультета Технического университета в Брно. Пока деревянные балки лежат на полу, робот последовательно вкручивает в них стальные анкеры. Именно они намертво свяжут дерево с бетоном. В это время специалист по материалам Радек Герман крепит на манипулятор специальную печатную головку для нанесения бетонной смеси. Анкеры обеспечат сцепление между деревом и бетоном. В итоге получится мостовой пролет, который можно переносить краном. Главное преимущество в том, что все можно полностью подготовить заранее. Потом вы просто приезжаете на объект и устанавливаете конструкцию краном. Не нужно перекрывать дороги и совершать другие сложные действия. Объясняет он. Один и тот же робот выполняет сразу несколько разных задач. Сначала максимально точно вкручивает соединительные винты, а затем переходит к нанесению бетона. Для этого достаточно сменить рабочую насадку и перенастроить программу. Этим процессом у пульта управления руководит строительный инженер Войтих Ваник. Сейчас я переключаю систему в автоматический режим. Робот выходит на исходную позицию и дальше движется по заданной траектории, которую я для него запрограммировал. Параллельно он с высокой точностью заливает бетон. Скорость подачи мы отрегулировали заранее. Ну, принцип работы схож с обычным 3D-принтером, отличаются лишь масштабы. В рабочей зоне размером 5 на 1,5 и на 2,5 метра робот слой за слоем укладывает специальную бетонную смесь. Так он может создавать самые разные объекты, от цветочных вазонов и стен до целых мостовых конструкций.
1: Když se na to podíváme, tak ta tryska se pohybuje nad tou samotnou konstrukcí nějakých 20 mm.
0: Сопла движется на высоте 20 мм над конструкцией. Как только первый слой завершен, робот на краю поднимается выше и начинает выводить следующий. Это похоже на то, как украшают торт взбитыми сливками.
1: Když někdo dělá třeba šlehačku na...
0: Показывает Радек Герман. По словам Давида Бычковского, главное отличие от традиционного строительства заключается в том, что сегодня большая часть работ проходит прямо на объекте. Строители вручную вкручивают тысячи винтов, а бетон заливают уже на готовую конструкцию. Здесь же мост хотят полностью собрать в цеху и доставить на место в готовом виде. Речь идет о максимальной префабрикации моста. Это технология и так предполагает высокую степень готовности элементов, но здесь мы идем на грани возможных стандартов. Наша цель – оптимизировать строительство мостов, ускорить его и снизить затраты, ведь нам больше не понадобится такое количество строительных лесов, опалубки и вспомогательных конструкций.
2: 10 000 тому же принес этот робот.
0: Однако перед учеными стоит немало вызовов. Сейчас исследователи дорабатывают состав бетонной смеси и способ ее нанесения. Если технологию удастся внедрить в практику, древобетонные мосты можно будет выпускать как автомобили на конвейере. Быстрее, точнее и значительно дешевле. Это подкаст русской службы «Радио Прага». Обязательно посещайте и почаще наш сайт russkiy.radio.cz. Пользуйтесь для этого VPN, если вы живете в России. Где востребована помощь добровольцев и как вдохновить людей на общественно полезный труд? Именно эти аспекты должен раскрывать статус «Европейская столица волонтерства». Сейчас за это почетное звание на 2028 год активно борется чешский город Плзень. Европейский центр волонтерства присуждает этот титул с 2012 года. Награду получают города, которые активно поддерживают добровольческие инициативы. Главная цель проекта – вдохновить другие муниципалитеты Европы развивать и укреплять культуру взаимопомощи. В разные годы это звание носили Берлин и Кошице. В 2024 году статус перешел к Тренто, а в 2026 году столицей станет польский Гданьск. Плзень рассчитывает занять это место в 2028 году. Муниципалитет уже готовит официальную заявку совместно с центром Тотем и планирует направить ее на рассмотрение в июне.
2: Подává se přihláška, kde se dávají informace o tom, jak to dobrovolnictví tady funguje.
0: В заявке подробно описывается, как устроено волонтерство в городе сегодня, а также какие планы и стратегии намечены на будущее. По итогам этого этапа отбираются три финалиста. В прошлом году они отправлялись в Брюссель, чтобы защитить свой проект с помощью видеоролика или визуальной презентации. Именно там среди трех кандидатов определяют обладателя титула на 2028 год.
2: Титул на рок 2028 бы то было získа.
0: Рассказала в интервью чешскому радио Властимила Файферликова. За всю историю проекта ни один город Чехии еще не удостаивался этой награды. В случае успеха Плзень станет первопроходцем. Это подтверждает сама Файферликова, которая стояла у истоков создания центра Тотем и руководит им уже почти 20 лет.
2: Как сам правда выезжала на разные конференции, так сам заявила, что мамы.
0: Участвуя в международных конференциях, я поняла, нам есть чем гордиться. В нашем регионе, да и в Чехии в целом, волонтерство находится на очень высоком уровне. Борьба за этот титул абсолютно оправдана, и у нас отличные шансы на победу.
2: О таких титул ухазат, а что мамы великие шансы.
0: Подчеркивает Властимила Файферликова. Сегодня на базе Плзеньского центра «Тотем» работает около 600 активных волонтеров. Они задействованы в самых разных сферах, помогают в домах престарелых, работают с маленькими детьми и молодежью, поддерживают пациентов в факультетской больнице Плзни. Недавно появилось и новое направление – спасение памятников культуры. Задачи добровольцев разнообразны – от уборки листьев в парках до помощи в реабилитации людей после инсульта. Волонтеры занимаются репетиторством с детьми или читают книги тем, кто потерял зрение. При этом главной целевой аудиторией проектов остаются пожилые люди. Статус европейской столицы волонтерства стал бы кульминацией многолетних усилий команды «Тотем» и заслуженной наградой для каждого участника движения.
2: Это власне такая огромная ослава ты долгой.
0: Для нас это масштабный праздник, длинный, красивый и невероятно разнообразный палитры проектов, которые успешно развиваются в местном волонтерском движении. Это признание того, что в любые кризисные времена наши добровольцы всегда приходят на помощь. На мой взгляд, победить должен именно Плзень.
2: Так за мне то не может выиграть никто иной, чем Плзень.
0: Делится надеждами директор центра «Тотем» Властимила Файферликова. Имя победителя станет известно в декабре этого года. Город-лауреат получит целый год на подготовку масштабной программы, которую затем представит широкой публике и волонтерским организациям со всей Европы.

На этом мы завершаем наш сегодняшний подкаст русской службы Radio Prague International. Отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте также о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Ставьте нам везде лайки. Спасибо за внимание. С вами прощается Антон Климаков.

0: эфире русская служба «Радио Прага». Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: В студии приветствует вас Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте «Европейская армия уже существует, и она называется ВСУ». Украина перенесла войну на российскую территорию, и это очень важно для украинцев. Педиатры 60+ уходят на пенсию. Кто будет лечить детей в Чехии через 5 лет? Как взбитые сливки, только из бетона. В Брно печатают мосты на 3D-принтере. И главная награда за добрые дела. Плзень подает заявку на статус столицы волонтерства. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International международного вещания чешского радио. В последнее время премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш изменил риторику и называет выполнение обязательств перед НАТО приоритетом, хотя ранее заявлял, что его правительство будет экономить на обороне. Если какой-либо государственный деятель положительно оценивает необходимость повышения обороноспособности, я могу это только приветствовать, отмечает Атакар Фалтын, представитель военной канцелярии президента Чешской Республики. Далее Катерина Эспурвит.
2: Однако в сфере обороны важны реальные дела, а не слова. Внутренний долг в отношении инвестиций в армию, который сегодня исчисляется уже сотнями миллиардов, разумеется, невозможно покрыть, просто назвав что-то приоритетом. Здесь необходимы реальные вложения и реальная ликвидация прошлых упущений. Не только НАТО, но и в особенности наши американские союзники, несомненно, будут очень внимательно следить за тем, перейдут ли эти заявления в конкретные действия, напоминает заместитель начальника военной канцелярии президента. Уже не первый год известно, что Европа обязана продвигаться по пути стратегической автономии. При этом Европа либо движется черепашьим шагом, либо и вовсе останавливается попить кофе. Можно сказать, что на фоне действий Трампа и Путина Европа действительно меняет свое поведение, то есть укрепляется, наращивает мощь, движется к реальной обороноспособности. Вы с этим согласны?
3: Ано, Европа это делает, до конца постоянно в Украине.
1: Да, Европа это делает, особенно в том, что касается ее позиции по отношению к Украине. Исторически это один из тех вопросов, в которых Европа пришла к согласию и, за редкими исключениями, действительно сдвинулась с мертвой точки. Точнее, почти вся Европа. Это было дипломатичное описание ситуации, а теперь перейдем к реалистичному. Да, в сфере военного производства и боеспособности наших собственных вооруженных сил все продвигается безумно медленно. И причина, по которой мы до сих пор не столкнулись с масштабной катастрофой, состоит в том, что у нас уже есть европейская армия. На протяжении всей своей карьеры я выступал против любой структуры под названием «Европейская армия». Ведь чтобы

0: Нечто могло называться европейской армией. У такого образования должно быть единое командование, воля к введению боевых действий, в идеале совместимое вооружение, боевой опыт и смелость. И мне было крайне трудно представить все это на общеевропейском уровне. Но я ошибался, потому что европейская армия уже существует, и она называется «Вооруженные силы Украины». ВСУ на данный момент фактически являются европейской армией. Именно они дают нам возможность столь медленно реагировать на российскую угрозу. Сейчас они сдерживают российскую армию, которая сама себя провозглашала второй по силе армии в мире, а оказалась второй в Украине. Но происходит это исключительно благодаря отваге и крови украинцев. И этой жертвой украинского народа мы до сих пор пользуемся слишком медленно, оставаясь нерасторопными в вопросах собственной обороноспособности. На данный момент европейские силы, то есть европейское крыло НАТО, насчитывает чуть более 2 миллионов военнослужащих. У России около 1 350 000 солдат. И украинцы усердно работают над тем, чтобы эта цифра уменьшалась, а не росла. Сама же украинская армия насчитывает порядка 800 000 человек. Таким образом, прямо сейчас это самая сильная, лучшая и наиболее боеспособная армия в Европе.
1: Если сложить крайне медленное вооружение Европы и нежелание европейцев воевать, что получается в сумме?
2: Так из того выходит, что европейцы будь мусі засадно изменить свою охоту быть приправлены.
0: Получается, что европейцы должны в корне изменить свою готовность воевать, ведь это лучший способ избежать войны. Тут действует латинское выражение: если хочешь мира, готовься к войне. То есть агрессор просто не нападет, и войны не будет. А поскольку Европа делает это медленно и недостаточно, мы полагаемся на украинцев. И решение, которое на данный момент существует, признать, что у нас уже есть европейская армия, и это армия украинская. Я люблю повторять шутку: мы даже сэкономим, ведь нам не нужно ничего перекрашивать. У Украины и Европы одинаковые цвета – желтый и синий. Но, что гораздо важнее, сейчас это боеспособная армия, то есть сдерживающая россиян.
2: Так в тот момент эта армада боеспособная, тогда русы задерживают.
1: Но это же абсурдно, что мы не принимаем Украину в НАТО, одновременно признавая, что сейчас это относительно сильная, решительная и подготовленная европейская армия.
0: Не просто относительно, а по факту. Это самая сильная европейская армия, самая боеспособная и с колоссальным боевым опытом. И этот опыт у них перенимают американцы, Саудовская Аравия и те же европейцы. Это уважают абсолютно все во всем мире. Но давайте смотреть правде в глаза. Прямо сейчас вступить в НАТО Украина не может, потому что это страна, находящаяся в состоянии вооруженного конфликта. В принципе, крайне сложно войти в оборонительный альянс, если ты уже ведешь боевые действия. С точки зрения международного права это, мягко говоря, крепкий орешек. Тем не менее, где Украина действительно должна находиться, так это в Европейском Союзе. Потому что если кто-то и заслужил членство в ЕС, так это украинцы. И заслужили больше, чем кто-либо другой из тех, кто в нем уже состоит.
2: Украинцы, а то видно, что коли винник дует в Европской Унии.
1: Отсутствие тяжелой боевой техники на параде в Москве – это для нас хороший сигнал?
0: Это очень хороший сигнал, потому что русские буквально помешаны на своих военных игрушках, которые они гоняют по Красной площади, а в этом году их там не было. То есть даже российскому населению это показывает, что Россия проигрывает очередную войну.
1: Считает заместитель начальника военной канцелярии президента Атакар Фолтен.
0: Это был лишь фрагмент интервью полностью. Слушайте его на ruski.radio.cz. Первые 4 месяца 2026 года стали для Украины самыми кровопролитными с начала полномасштабного российского вторжения. По данным ООН, каждый месяц в стране гибло больше мирных жителей, чем за тот же период прошлого года.
1: В ночь с 13 на 14 мая российские войска нанесли массированный удар по украинским городам. Всего было выпущено более 600 дронов и 56 ракет. Прямым попаданием ракеты Х-101 была разрушена секция 9-этажного дома в Дарницком районе. 24 человека, в том числе трое детей, погибли. Как живут украинцы, пятый год сопротивляясь обрушившейся на них российской махине? Экстремально суровая зима, возможно, самая тяжелая со времен Второй мировой войны, вновь сплотила украинцев. Рассказывает чешскому радио журналистка и писательница Адела Кнапова, которая уже 2 года живет в Харькове, где дроны и ракеты прилетают слишком быстро, чтобы прятаться в бомбоубежище. В этот раз удары были направлены не только на города и регионы вблизи границ России и Беларуси, но также на Киев и Закарпатскую область, включая Ужгород. Можно ли сказать, что целью стали и те места, где до сих пор было относительное затишье? Именно так. По словам украинцев, моих здешних друзей, причина тут классическая – просто запугать остальную часть Украины. Ведь большая часть территории страны все же не так сильно страдает от войны, как Восток, Харьков, Днепр, прифронтовые районы, где обстрелы идут ежедневно. О них уже особо не сообщают ни зарубежные, ни зачастую даже украинские СМИ. Этот удар должен был стать показательной устрашающей атакой, чтобы напугать людей, сломить их моральный дух. Цифры о кровавых месяцах – это правда. С другой стороны, как ни парадоксально, но эта страшная, экстремально тяжелая зима, которую пережили украинцы, возможно, самая тяжелая со времен Второй мировой войны, спустя долгое время снова сплотила и укрепила нацию. Было настолько плохо, что они снова начали помогать друг другу. За 4 года люди уже действительно сильно вымотались. И, конечно, моральный дух тоже от этого снижался. В этот раз все произошло с точностью наоборот. Россияне добились обратного эффекта. Люди снова вместе выступили против врага России, а малодушие словно испарилось. И фактически даже чрезвычайно тяжелые потери, которые настолько болезненны, что это даже трудно себе представить, уже не так ранят. Потому что в данный момент люди видят, Украина воспряла, активно атакует, перенесла войну на российскую территорию. А это чрезвычайно важно для украинцев и невероятно поднимает их дух.
3: Это для украинцев несмирно важно, а несмирно им это повышает моралку.
1: В подкасте «На восток» вы описывали разницу между Харьковом, где постоянно живете, и Львовом и Ужгородом. Так, в Харькове в 8 вечера на улицах гаснет свет, там не встретишь компании подвыпившей молодежи. Как в Харькове люди защищаются от опасности? Вы упоминали, что никто уже не реагирует на сирены, иначе в укрытиях пришлось бы сидеть круглосуточно.
3: Он же там не хранит никто никак, потому что себя просто хранить не может.
1: Никто никак не защищается, потому что защититься просто невозможно. Вы не спасетесь от ракеты, летящей в ваш дом, ведь системы оповещения ни в Харькове, ни где-либо еще в мире не работают настолько быстро, чтобы предупредить вас вовремя. Ракеты, которые Россия выпускает по Харькову, прилетают раньше, чем срабатывает какой-либо сигнал. Когда что-то летит на Киев, в Киеве об этом знают, потому что украинцы в этом плане действительно вышли на мировой уровень. Они через приложение сообщают, что именно летит, с какого вектора, куда направляется и в каком районе Киева нужно прятаться. Нам в Харькове так сообщают о дронах, но в тот момент, когда приходит уведомление, мы эти дроны фактически уже слышим над головой. То есть, когда вы слышите дрон очень близко, прямо над собой, тогда да, имеет смысл отойти от окон. Но я, скажу честно, не знаю никого в Харькове, кто бежал бы в убежище, потому что тогда в этом убежище пришлось бы жить. В таком случае проще из Харькова уехать. Воздушная тревога в городе может длиться и по 15 часов в сутки.
3: Там и оправду воздушный поплах, треба 15 часов в день.

Вы слушаете подкаст Русской службы международного вещания Чешского радио. Я призываю вас подписываться на нашу новостную рассылку, чтобы не пропустить самое интересное и важное, что ежедневно происходит в Чешской Республике. В Чехии наблюдается острый дефицит педиатров. По данным Института медицинской информации и статистики, почти 5% несовершеннолетнего населения страны, около 105 тысяч детей, не имеют своего участкового врача. Наиболее критическая ситуация сложилась в приграничных регионах Чешской Республики, включая Карловарский край. В ответ на кризис больница города Хеп взяла под управление практику педиатра, которая недавно завершила свою работу. Уже с июля обновленная амбулатория откроется прямо на территории больничного комплекса. Ситуация вынужденная, когда в регионе закрывается единственный кабинет участкового педиатра, и работать вместо него некому, родители массово идут к нам. Больница не может оставаться в стороне. Мы уже сталкивались с подобным, когда закрылась практика в городе Аш. Тогда мы временно принимали детей в своем стационаре и профильных амбулаториях. В этот раз мы выбрали принципиально иной путь. Официально зарегистрировали новое направление – полноценную амбулаторию для детей и подростков. Это позволяет нам вести комплексную работу от плановых профилактических осмотров до вакцинации. Говорит директор городской больницы города Хеп Милослава Лукишева. Работа кабинета участкового педиатра обеспечивается за счет кадров стационара. Мы ведем прием уже с прошлого лета. В настоящее время доктора больницы работают посменно на старой площадке прежнего врача. Но сейчас мы завершаем ремонт нового кабинета на территории нашего медкомплекса. Мы перевели к себе всю картотеку ушедшего педиатра. Успели дополнительно взять на учет еще 200 детей и продолжаем регистрацию новых пациентов. Более того, площади новой амбулатории спроектированы с запасом. Если нам удастся привлечь в штат новых профильных специалистов, мы оперативно откроем еще один полноценный педиатрический участок. По словам директора Хепской горбольницы, финансово-педиатрический кабинет полностью себя обеспечивает. Деньги из бюджета стационара ему не нужны. Проблема недостатка педиатров конкретно в регионе города Хеп ощущается весьма остро, подчеркивает директор городской больницы Милослава Лукишева, как, собственно говоря, и во всей Чешской Республике. Мы ощущаем это не только по потоку обращающихся к нам родителей, но и по критической нехватке кадров для дежурств в службах неотложной помощи. Врачей, готовых или способных брать ночные смены, становится все меньше. А почему в Чехии возник дефицит педиатров? Вопрос общего характера о причинах дефицита скорее стоит адресовать профильному министерству, ведь кризис касается всей республики. Но фактом остается то, что сейчас в Чехии практикуют чуть более 2000 педиатров, однако больше половины из них уже перешагнули 60-летний рубеж. Это значит, что в ближайшие годы волна закрытия кабинетов из-за выхода докторов на пенсию только усилится. И если радикально не изменить систему медицинского образования, менять стареющие кадры будет просто неким. А есть возможность как-то повлиять на ситуацию, найти способ, чтобы молодежь выбирала специализацию педиатров? Дело в том, что обеспечивать работу собственной частной медицинской практики – это колоссальное бремя. Врач несет ответственность за пациентов, и любое его отсутствие парализует работу кабинета. Будь то отпуск, собственный больничный или необходимость заботиться о своем ребенке. Для молодых женщин-врачей, которые часто предпочитают частичную занятость, это огромная проблема. Плюс колоссальный объем бюрократии.
если нужно, нанимать персонал, решать коммунальные и хозяйственные вопросы. На это готов далеко не каждый. Именно поэтому открытие педиатрических кабинетов на базе крупных больниц – это жизнеспособный путь частичного решения кризиса. В нашей амбулатории врачи подменяют друг друга, что гарантирует непрерывность приема. При этом специалист не заперт в четырех стенах. Он продолжает работать в стационаре, сталкивается с широким спектром клинических случаев и имеет все условия для непрерывного профессионального роста. Говорит директор городской больницы города ХЭП Милослава Лукишева.

0: Самые свежие новости о политической, общественной и культурной жизни страны, исторические и туристические материалы русская служба международного вещания чешского радио Radio Prague International также публикует в своих аккаунтах в Фейсбуке и в Телеграм-канале. Ставьте нам лайки! Мозаика. Огромный робот-манипулятор и бетон вместо привычного пластикового филамента. Ученые из технического университета в Брно раздвигают границы 3D-печати. Их новый проект – печать древобетонных мостов. Новая технология, способная в несколько раз ускорить и удешевить строительство, а также свести к минимуму работы на площадке. Конструкции, которые рабочие сегодня с большими усилиями монтируют и бетонируют под открытым небом при длительных перекрытиях дорог, скоро можно будет целиком изготовить в цеху и просто привезти на место. Здесь у нас лежат балки, предназначенные для производства древобетонного моста. Через каждые 20 сантиметров в них вкручены встречные соединительные винты. Показывает лабораторию роботизации и 3D-печати Давид Бичковский с инженерно-строительного факультета Технического университета в Брно. Пока деревянные балки лежат на полу, робот последовательно вкручивает в них стальные анкеры. Именно они намертво свяжут дерево с бетоном. В это время специалист по материалам Радек Герман крепит на манипулятор специальную печатную головку для нанесения бетонной смеси. Анкеры обеспечат сцепление между деревом и бетоном. В итоге получится мостовой пролет, который можно переносить краном. Главное преимущество в том, что все можно полностью подготовить заранее. Потом вы просто приезжаете на объект и устанавливаете конструкцию краном. Не нужно перекрывать дороги и совершать другие сложные действия. Объясняет он. Один и тот же робот выполняет сразу несколько разных задач. Сначала максимально точно вкручивает соединительные винты, а затем переходит к нанесению бетона. Для этого достаточно сменить рабочую насадку и перенастроить программу. Этим процессом у пульта управления руководит строительный инженер Войтих Ваник. Сейчас я переключаю систему в автоматический режим. Робот выходит на исходную позицию и дальше движется по заданной траектории, которую я для него запрограммировал. Параллельно он с высокой точностью заливает бетон. Скорость подачи мы отрегулировали заранее. Ну, принцип работы схож с обычным 3D-принтером, отличаются лишь масштабы. В рабочей зоне размером 5 на 1,5 и на 2,5 метра робот слой за слоем укладывает специальную бетонную смесь. Так он может создавать самые разные объекты, от цветочных вазонов и стен до целых мостовых конструкций.
1: Když se na to podíváme, tak ta tryska se pohybuje nad tou samotnou konstrukcí nějakých 20 mm.
0: Сопла движется на высоте 20 мм над конструкцией. Как только первый слой завершен, робот на краю поднимается выше и начинает выводить следующий. Это похоже на то, как украшают торт взбитыми сливками.
1: Když někdo dělá třeba šlehačku na
0: показывает Радек Герман. По словам Давида Бычковского, главное отличие от традиционного строительства заключается в том, что сегодня большая часть работ проходит прямо на объекте. Строители вручную вкручивают тысячи винтов, а бетон заливают уже на готовую конструкцию. Здесь же мост хотят полностью собрать в цеху и доставить на место в готовом виде. Речь идет о максимальной префабрикации моста. Эта технология и так предполагает высокую степень готовности элементов, но здесь мы идем на грани возможных стандартов. Наша цель – оптимизировать строительство мостов, ускорить его и снизить затраты. Ведь нам больше не понадобится такое количество строительных лесов, опалубки и вспомогательных конструкций.
2: 10 000 тому же принес этот робот.
0: Однако перед учеными стоит немало вызовов. Сейчас исследователи дорабатывают состав бетонной смеси и способ ее нанесения. Если технологию удастся внедрить в практику, древобетонные мосты можно будет выпускать как автомобили на конвейере. Быстрее, точнее и значительно дешевле. Это подкаст русской службы «Радио Прага». Обязательно посещайте и почаще наш сайт russkiy.radio.cz. Пользуйтесь для этого VPN, если вы живете в России. Где востребована помощь добровольцев и как вдохновить людей на общественно полезный труд? Именно эти аспекты должен раскрывать статус «Европейская столица волонтерства». Сейчас за это почетное звание на 2028 год активно борется чешский город Плзень. Европейский центр волонтерства присуждает этот титул с 2012 года. Награду получают города, которые активно поддерживают добровольческие инициативы. Главная цель проекта – вдохновить другие муниципалитеты Европы развивать и укреплять культуру взаимопомощи. В разные годы это звание носили Берлин и Кошице. В 2024 году статус перешел к Тренто, а в 2026 году столицей станет польский Гданьск. Плзень рассчитывает занять это место в 2028 году. Муниципалитет уже готовит официальную заявку совместно с центром Тотем и планирует направить ее на рассмотрение в июне.
2: Подává se přihláška, kde se dávají informace o tom, jak to dobrovolnictví tady funguje.
0: В заявке подробно описывается, как устроено волонтерство в городе сегодня, а также какие планы и стратегии намечены на будущее. По итогам этого этапа отбираются три финалиста. В прошлом году они отправлялись в Брюссель, чтобы защитить свой проект с помощью видеоролика или визуальной презентации. Именно там среди трех кандидатов определяют обладателя титула на 2028 год.
2: Титул на рок 2028 бы то было získа.
0: Рассказала в интервью чешскому радио Властимила Файферликова. За всю историю проекта ни один город Чехии еще не удостаивался этой награды. В случае успеха Плзень станет первопроходцем. Это подтверждает сама Файферликова, которая стояла у истоков создания центра Тотем и руководит им уже почти 20 лет.
2: Как сам праве выезжала на разные конференции, так сам зистила, что мамы.
0: Участвуя в международных конференциях, я поняла, нам есть чем гордиться. В нашем регионе, да и в Чехии в целом, волонтерство находится на очень высоком уровне. Борьба за этот титул абсолютно оправдана, и у нас отличные шансы на победу.
2: О таких титул ухазат, а что мамы великую шансы.
0: Подчеркивает Властимила Файферликова. Сегодня на базе Плзеньского центра «Тотем» работает около 600 активных волонтеров. Они задействованы в самых разных сферах, помогают в домах престарелых, работают с маленькими детьми и молодежью, поддерживают пациентов факультетской больницы Плзни. Недавно появилось и новое направление – спасение памятников культуры. Задачи добровольцев разнообразны – от уборки листьев в парках до помощи в реабилитации людей после инсульта. Волонтеры занимаются репетиторством с детьми или читают книги тем, кто потерял зрение. При этом главной целевой аудиторией проектов остаются пожилые люди. Статус европейской столицы волонтерства стал бы кульминацией многолетних усилий команды «Тотем» и заслуженной награды для каждого участника движения.
2: Это власне такая огромная ослава ты долгой.
0: Для нас это масштабный праздник, длинный, красивый и невероятно разнообразный палитры проектов, которые успешно развиваются в местном волонтерском движении. Это признание того, что в любые кризисные времена наши добровольцы всегда приходят на помощь. На мой взгляд, победить должен именно Плзень.
2: Так за мне то не может выиграть никто иной, чем Плзень.
0: Делится надеждами директор центра «Тотем» Властимила Файферликова. Имя победителя станет известно в декабре этого года. Город-лауреат получит целый год на подготовку масштабной программы, которую затем представит широкой публике и волонтерским организациям со всей Европы.

На этом мы завершаем наш сегодняшний подкаст русской службы Radio Prague International. Отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте также о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Ставьте нам везде лайки. Спасибо за внимание. С вами прощается Антон Климаков.

0: В эфире русская служба радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: В студии приветствует вас Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте «Европейская армия уже существует, и она называется ВСУ». Украина перенесла войну на российскую территорию, и это очень важно для украинцев. Педиатры 60+ уходят на пенсию. Кто будет лечить детей в Чехии через 5 лет? Как взбитые сливки, только из бетона. В Брно печатают мосты на 3D-принтере. И главная награда за добрые дела. Плзень подает заявку на статус столицы волонтерства. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. В последнее время премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш изменил риторику и называет выполнение обязательств перед НАТО приоритетом, хотя ранее заявлял, что его правительство будет экономить на обороне. Если какой-либо государственный деятель положительно оценивает необходимость повышения обороноспособности, я могу это только приветствовать, отмечает Атакар Фалтын, представитель военной канцелярии президента Чешской Республики. Далее Катерина Эспурвит.
2: Однако в сфере обороны важны реальные дела, а не слова. Внутренний долг в отношении инвестиций в армию, который сегодня исчисляется уже сотнями миллиардов, разумеется, невозможно покрыть, просто назвав что-то приоритетом. Здесь необходимы реальные вложения и реальная ликвидация прошлых упущений. Не только НАТО, но и в особенности наши американские союзники, несомненно, будут очень внимательно следить за тем, перейдут ли эти заявления в конкретные действия, напоминает заместитель начальника военной канцелярии президента. Уже не первый год известно, что Европа обязана продвигаться по пути стратегической автономии. При этом Европа либо движется черепашьим шагом, либо и вовсе останавливается попить кофе. Можно сказать, что на фоне действий Трампа и Путина Европа действительно меняет свое поведение, то есть укрепляется, наращивает мощь, движется к реальной обороноспособности. Вы с этим согласны?
3: Ано, Европа то дела, до конца постой вучи Украине.
1: Да, Европа это делает, особенно в том, что касается ее позиции по отношению к Украине. Исторически это один из тех вопросов, в которых Европа пришла к согласию и, за редкими исключениями, действительно сдвинулась с мертвой точки. Точнее, почти вся Европа. Это было дипломатичное описание ситуации, а теперь перейдем к реалистичному. Да, в сфере военного производства и боеспособности наших собственных вооруженных сил все продвигается безумно медленно. И причина, по которой мы до сих пор не столкнулись с масштабной катастрофой, состоит в том, что у нас уже есть европейская армия. На протяжении всей своей карьеры я выступал против любой структуры под названием «Европейская армия». Ведь чтобы нечто могло называться европейской армией, у такого образования должно быть единое командование, воля к введению боевых действий, в идеале совместимое вооружение, боевой опыт и смелость. И мне было крайне трудно представить все это на общеевропейском уровне. Но я ошибался, потому что европейская армия уже существует, и она называется «Вооруженные силы Украины». ВСУ на данный момент фактически являются европейской армией. Именно они дают нам возможность столь медленно реагировать на российскую угрозу. Сейчас они сдерживают российскую армию, которая сама себя провозглашала второй по силе армии в мире, а оказалась второй в Украине. Но происходит это исключительно благодаря отваге и крови украинцев. И этой жертвой украинского народа мы до сих пор пользуемся слишком медленно, оставаясь нерасторопными в вопросах собственной обороноспособности. На данный момент европейские силы, то есть европейское крыло НАТО, насчитывают чуть более 2 миллионов военнослужащих. У России около 1 350 000 солдат. И украинцы усердно работают над тем, чтобы эта цифра уменьшалась, а не росла. Сама же украинская армия насчитывает порядка 800 тысяч человек. Таким образом, прямо сейчас это самая сильная, лучшая и наиболее боеспособная армия в Европе.
2: Если сложить крайне медленное вооружение Европы и нежелание европейцев воевать, что получается в сумме?
3: Так мы с того выходим, что европейцы будут мусить засадно изменить свою охоту быть
1: Получается, что европейцы должны в корне изменить

0: свою готовность воевать, ведь это лучший способ избежать войны. Тут действует латинское выражение «если хочешь мира, готовься к войне». То есть агрессор просто не нападет, и войны не будет. А поскольку Европа делает это медленно и недостаточно, мы полагаемся на украинцев. И решение, которое на данный момент существует, признать, что у нас уже есть европейская армия, и это армия украинская. Я люблю повторять шутку. Мы даже сэкономим, ведь нам не нужно ничего перекрашивать. У Украины и Европы одинаковые цвета – желтый и синий. Но что гораздо важнее сейчас – это боеспособная армия, то есть сдерживающая россиян.
1: Так в тот момент эта армада боеспособна, тогда Россия задерживается.
2: Но это же абсурдно, что мы не принимаем Украину в НАТО, одновременно признавая, что сейчас это относительно сильная, решительная и подготовленная европейская армия.
0: Не просто относительно, а по факту. Это самая сильная европейская армия, самая боеспособная и с колоссальным боевым опытом. И этот опыт у них перенимают американцы, Саудовская Аравия и те же европейцы. Это уважают абсолютно все во всем мире. Но давайте смотреть правде в глаза. Прямо сейчас вступить в НАТО Украина не может, потому что это страна, находящаяся в состоянии вооруженного конфликта. В принципе, крайне сложно войти в оборонительный альянс, если ты уже ведешь боевые действия. С точки зрения международного права, это, мягко говоря, крепкий орешек. Тем не менее, где Украина действительно должна находиться, так это в Европейском Союзе. Потому что если кто-то и заслужил членство в ЕС, так это украинцы. И заслужили больше, чем кто-либо другой из тех, кто в нем уже состоит.
1: Украинцы, а то ведь, значит, доколе вини, кто есть в Европской Унии.
2: Отсутствие тяжелой боевой техники на параде в Москве – это для нас хороший сигнал?
0: Это очень хороший сигнал, потому что русские буквально помешаны на своих военных игрушках, которые они гоняют по Красной площади, а в этом году их там не было. То есть даже российскому населению это показывает, что Россия проигрывает очередную войну.
2: Считает заместитель начальника военной канцелярии президента Атакар Фолтен.
0: Это был лишь фрагмент интервью полностью. Слушайте его на ruski.radio.cz. Первые 4 месяца 2026 года стали для Украины самыми кровопролитными с начала полномасштабного российского вторжения. По данным ООН, каждый месяц в стране гибло больше мирных жителей, чем за тот же период прошлого года.
2: В ночь с 13 на 14 мая российские войска нанесли массированный удар по украинским городам. Всего было выпущено более 600 дронов и 56 ракет. Прямым попаданием ракеты Х-101 была разрушена секция 9-этажного дома в Дарницком районе. 24 человека, в том числе трое детей, погибли. Как живут украинцы, пятый год сопротивляясь обрушившейся на них российской махине? Экстремально суровая зима, возможно, самая тяжелая со времен Второй мировой войны, вновь сплотила украинцев. Рассказывает чешскому радио журналистка и писательница Адела Кнапова, которая уже 2 года живет в Харькове, где дроны и ракеты прилетают слишком быстро, чтобы прятаться в бомбоубежище. В этот раз удары были направлены не только на города и регионы вблизи границ России и Беларуси, но также на Киев и Закарпатскую область, включая Ужгород. Можно ли сказать, что целью стали и те места, где до сих пор было относительное затишье? Именно так. По словам украинцев, моих здешних друзей, причина тут классическая – просто запугать остальную часть Украины. Ведь большая часть территории страны все же не так сильно страдает от войны, как Восток, Харьков, Днепр, прифронтовые районы, где обстрелы идут ежедневно. О них уже особо не сообщают ни зарубежные, ни зачастую даже украинские СМИ. Этот удар должен был стать показательной устрашающей атакой, чтобы напугать людей, сломить их моральный дух. Цифры о кровавых месяцах – это правда. С другой стороны, как ни парадоксально, но это страшная, экстремально тяжелая зима, которую пережили украинцы, возможно, самая тяжелая со времен Второй мировой войны, спустя долгое время снова сплотила и укрепила нацию. Было настолько плохо, что они снова начали помогать друг другу. За 4 года люди уже действительно сильно вымотались. И, конечно, моральный дух тоже от этого снижался. В этот раз все произошло с точностью наоборот. Россияне добились обратного эффекта. Люди снова вместе выступили против врага России, а малодушие словно испарилось. И фактически даже чрезвычайно тяжелые потери, которые настолько болезненны, что это даже трудно себе представить, уже не так ранят. Потому что в данный момент люди видят, Украина воспряла, активно атакует, перенесла войну на российскую территорию. А это чрезвычайно важно для украинцев и невероятно поднимает их дух.
3: Это для украинцев несмирно важно, а несмирно им это повышает моралку.
2: В подкасте «На восток» вы описывали разницу между Харьковом, где постоянно живете, и Львовом и Ужгородом. Так, в Харькове 8 вечера на улицах гаснет свет, там не встретишь компании подвыпившей молодежи. Как в Харькове люди защищаются от опасности? Вы упоминали, что никто уже не реагирует на сирены, иначе в укрытиях пришлось бы сидеть круглосуточно.
3: Он же там не хранит никто никак, потому что себя просто хранить не может.
2: Никто никак не защищается, потому что защититься просто невозможно. Вы не спасетесь от ракеты, летящей в ваш дом, ведь системы оповещения ни в Харькове, ни где-либо еще в мире не работают настолько быстро, чтобы предупредить вас вовремя. Ракеты, которые Россия выпускает по Харькову, прилетают раньше, чем срабатывает какой-либо сигнал. Когда что-то летит на Киев, в Киеве об этом знают, потому что украинцы в этом плане действительно вышли на мировой уровень. Они через приложение сообщают, что именно летит, с какого вектора, куда направляется и в каком районе Киева нужно прятаться. Нам в Харькове так сообщают о дронах, но в тот момент, когда приходит уведомление, мы эти дроны фактически уже слышим над головой. То есть, когда вы слышите дрон очень близко, прямо над собой, тогда да, имеет смысл отойти от окон. Но я, скажу честно, не знаю никого в Харькове, кто бежал бы в убежище, потому что тогда в этом убежище пришлось бы жить. В таком случае проще из Харькова уехать. Воздушная тревога в городе может длиться и по 15 часов в сутки.
3: Там и оправду воздушный поплах, треба 15 часов в день.

Вы слушаете подкаст Русской службы международного вещания Чешского радио. Я призываю вас подписываться на нашу новостную рассылку, чтобы не пропустить самое интересное и важное, что ежедневно происходит в Чешской Республике. В Чехии наблюдается острый дефицит педиатров. По данным Института медицинской информации и статистики, почти 5% несовершеннолетнего населения страны, около 105 тысяч детей, не имеют своего участкового врача. Наиболее критическая ситуация сложилась в приграничных регионах Чешской Республики, включая Карловарский край. В ответ на кризис больница города Хеп взяла под управление практику педиатра, которая недавно завершила свою работу. Уже с июля обновленная амбулатория откроется прямо на территории больничного комплекса. Ситуация вынужденная, когда в регионе закрывается единственный кабинет участкового педиатра, и работать вместо него некому, родители массово идут к нам. Больница не может оставаться в стороне. Мы уже сталкивались с подобным, когда закрылась практика в городе Аш. Тогда мы временно принимали детей в своем стационаре и профильных амбулаториях. В этот раз мы выбрали принципиально иной путь. Официально зарегистрировали новое направление – полноценную амбулаторию для детей и подростков. Это позволяет нам вести комплексную работу от плановых профилактических осмотров до вакцинации. Говорит директор городской больницы города Хеп Милослава Лукишева. Работа кабинета участкового педиатра обеспечивается за счет кадров стационара. Мы ведем прием уже с прошлого лета. В настоящее время доктора больницы работают посменно на старой площадке прежнего врача. Но сейчас мы завершаем ремонт нового кабинета на территории нашего медкомплекса. Мы перевели к себе всю картотеку ушедшего педиатра. Успели дополнительно взять на учет еще 200 детей и продолжаем регистрацию новых пациентов. Более того, площади новой амбулатории спроектированы с запасом. Если нам удастся привлечь в штат новых профильных специалистов, мы оперативно откроем еще один полноценный педиатрический участок. По словам директора Хепской горбольницы, финансово-педиатрический кабинет полностью себя обеспечивает. Деньги из бюджета стационара ему не нужны. Проблема недостатка педиатров конкретно в регионе города Хеп ощущается весьма остро, подчеркивает директор городской больницы Милослава Лукишева, как, собственно говоря, и во всей Чешской Республике. Мы ощущаем это не только по потоку обращающихся к нам родителей, но и по критической нехватке кадров для дежурств в службах неотложной помощи. Врачей, готовых или способных брать ночные смены, становится все меньше. А почему в Чехии возник дефицит педиатров? Вопрос общего характера о причинах дефицита скорее стоит адресовать профильному министерству, ведь кризис касается всей республики. Но фактом остается то, что сейчас в Чехии практикуют чуть более 2000 педиатров, однако больше половины из них уже перешагнули 60-летний рубеж. Это значит, что в ближайшие годы волна закрытия кабинетов из-за выхода докторов на пенсию только усилится. И если радикально не изменить систему медицинского образования, менять стареющие кадры будет просто неким. А есть возможность как-то повлиять на ситуацию, найти способ, чтобы молодежь выбирала специализацию педиатров? Дело в том, что обеспечивать работу собственной частной медицинской практики – это колоссальное бремя. Врач несет ответственность за пациентов, и любое его отсутствие парализует работу кабинета. Будь то отпуск, собственный больничный или необходимость заботиться о своем ребенке. Для молодых женщин-врачей, которые часто предпочитают частичную занятость, это огромная проблема. Плюс колоссальный объем бюрократии.
предприятии нужно нанимать персонал, решать коммунальные и хозяйственные вопросы. На это готов далеко не каждый. Именно поэтому открытие педиатрических кабинетов на базе крупных больниц – это жизнеспособный путь частичного решения кризиса. В нашей амбулатории врачи подменяют друг друга, что гарантирует непрерывность приема. При этом специалист не заперт в четырех стенах. Он продолжает работать в стационаре, сталкивается с широким спектром клинических случаев и имеет все условия для непрерывного профессионального роста. Говорит директор городской больницы города Хеб Милослава Лукишева.

0: Самые свежие новости о политической, общественной и культурной жизни страны, исторические и туристические материалы русская служба международного вещания чешского радио Radio Prague International также публикует в своих аккаунтах в Фейсбуке и в Телеграм-канале. Ставьте нам лайки! Мозаика. Огромный робот-манипулятор и бетон вместо привычного пластикового филамента. Ученые из технического университета в Брно раздвигают границы 3D-печати. Их новый проект – печать древобетонных мостов. Новая технология, способная в несколько раз ускорить и удешевить строительство, а также свести к минимуму работы на площадке. Конструкции, которые рабочие сегодня с большими усилиями монтируют и бетонируют под открытым небом, при длительных перекрытиях дорог скоро можно будет целиком изготовить в цеху и просто привезти на место. Здесь у нас лежат балки, предназначенные для производства древобетонного моста. Через каждые 20 сантиметров в них вкручены встречные соединительные винты.
1: Спряжеваться вруты.
0: Показывает лабораторию роботизации и 3D-печати Давид Бичковский с инженерно-строительного факультета Технического университета в Брно. Пока деревянные балки лежат на полу, робот последовательно вкручивает в них стальные анкеры. Именно они намертво свяжут дерево с бетоном. В это время специалист по материалам Радек Герман крепит на манипулятор специальную печатную головку для нанесения бетонной смеси. Анкеры обеспечат сцепление между деревом и бетоном. В итоге получится мостовой пролет, который можно переносить краном. Главное преимущество в том, что все можно полностью подготовить заранее. Потом вы просто приезжаете на объект и устанавливаете конструкцию краном. Не нужно перекрывать дороги и совершать другие сложные действия. Объясняет он. Один и тот же робот выполняет сразу несколько разных задач. Сначала максимально точно вкручивает соединительные винты, а затем переходит к нанесению бетона. Для этого достаточно сменить рабочую насадку и перенастроить программу. Этим процессом у пульта управления руководит строительный инженер Войтих Ваник. Сейчас я переключаю систему в автоматический режим. Робот выходит на исходную позицию и дальше движется по заданной траектории, которую я для него запрограммировал. Параллельно он с высокой точностью заливает бетон. Скорость подачи мы отрегулировали заранее. Ну, принцип работы схож с обычным 3D-принтером, отличаются лишь масштабы. В рабочей зоне размером 5 на 1,5 и на 2,5 метра робот слой за слоем укладывает специальную бетонную смесь. Так он может создавать самые разные объекты, от цветочных вазонов и стен до целых мостовых конструкций. Сопла движется на высоте 20 мм над конструкцией. Как только первый слой завершен, робот на краю поднимается выше и начинает выводить следующий. Это похоже на то, как украшают торт взбитыми сливками. Показывает Радек Герман. По словам Давида Бычковского, главное отличие от традиционного строительства заключается в том, что сегодня большая часть работ проходит прямо на объекте. Строители вручную вкручивают тысячи винтов, а бетон заливают уже на готовую конструкцию. Здесь же мост хотят полностью собрать в цеху и доставить на место в готовом виде. Речь идет о максимальной префабрикации моста. Это технология и так предполагает высокую степень готовности элементов, но здесь мы идем на грани возможных стандартов. Наша цель – оптимизировать строительство мостов, ускорить его и снизить затраты. Ведь нам больше не понадобится такое количество строительных лесов, опалубки и вспомогательных конструкций.
1: 10 000 может принести робот.
0: Однако перед учеными стоит немало вызовов. Сейчас исследователи дорабатывают состав бетонной смеси и способ ее нанесения. Если технологию удастся внедрить в практику, древобетонные мосты можно будет выпускать как автомобили на конвейере. Быстрее, точнее и значительно дешевле. Это подкаст русской службы «Радио Прага». Обязательно посещайте и почаще наш сайт russkiy.radio.cz. Пользуйтесь для этого VPN, если вы живете в России. Где востребована помощь добровольцев и как вдохновить людей на общественно полезный труд? Именно эти аспекты должен раскрывать статус «Европейская столица волонтерства». Сейчас за это почетное звание на 2028 год активно борется чешский город Плзень. Европейский центр волонтерства присуждает этот титул с 2012 года. Награду получают города, которые активно поддерживают добровольческие инициативы. Главная цель проекта – вдохновить другие муниципалитеты Европы развивать и укреплять культуру взаимопомощи. В разные годы это звание носили Берлин и Кошице. В 2024 году статус перешел к Тренто, а в 2026 году столицей станет польский Гданьск. Плзень рассчитывает занять это место в 2028 году. Муниципалитет уже готовит официальную заявку совместно с центром «Тотем» и планирует направить ее на рассмотрение в июне.
1: Podává se přihláška, kde se dávají informace o tom, jak to dobrovolnictví tady funguje.
0: В заявке подробно описывается, как устроено волонтерство в городе сегодня, а также какие планы и стратегии намечены на будущее. По итогам этого этапа отбираются три финалиста. В прошлом году они отправлялись в Брюссель, чтобы защитить свой проект с помощью видеоролика или визуальной презентации. Именно там среди трех кандидатов определяют обладателя титула на 2028 год.
1: Титул на рок 2028 бы то было získа.
0: Рассказала в интервью чешскому радио Властимила Файферликова. За всю историю проекта ни один город Чехии еще не удостаивался этой награды. В случае успеха Плзень станет первопроходцем. Это подтверждает сама Файферликова, которая стояла у истоков создания центра «Тотем» и руководит им уже почти 20 лет.
1: Как сам праве выезжала на разные конференции, так сам зистила, что мамы.
0: Участвуя в международных конференциях, я поняла, нам есть чем гордиться. В нашем регионе, да и в Чехии в целом, волонтерство находится на очень высоком уровне. Борьба за этот титул абсолютно оправдана, и у нас отличные шансы на победу. Подчеркивает Властимила Файферликова. Сегодня на базе Плзеньского центра «Тотем» работают около 600 активных волонтеров. Они задействованы в самых разных сферах, помогают в домах престарелых, работают с маленькими детьми и молодежью, поддерживают пациентов в факультетской больнице Плзни. Недавно появилось и новое направление – спасение памятников культуры. Задачи добровольцев разнообразны – от уборки листьев в парках до помощи в реабилитации людей после инсульта. Волонтеры занимаются репетиторством с детьми или читают книги тем, кто потерял зрение. При этом главной целевой аудиторией проектов остаются пожилые люди. Статус европейской столицы волонтерства стал бы кульминацией многолетних усилий команды «Тотем» и заслуженной наградой для каждого участника движения.
1: Это власне такая огромная ослава ты долго.
0: Для нас это масштабный праздник длинной, красивой и невероятно разнообразной палитры проектов, которые успешно развиваются в местном волонтерском движении. Это признание того, что в любые кризисные времена наши добровольцы всегда приходят на помощь. На мой взгляд, победить должен именно Плзень.
1: Так за мне то не может выиграть никто иной, чем Плзень.
0: Делится надеждами директор центра «Тотем» Властимила Файферликова. Имя победителя станет известно в декабре этого года. Город-лауреат получит целый год на подготовку масштабной программы, которую затем представит широкой публике и волонтерским организациям со всей Европы.

На этом мы завершаем наш сегодняшний подкаст русской службы Radio Prague International. Отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте также о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Ставьте нам везде лайки. Спасибо за внимание. С вами прощается Антон Примаков.

0: В эфире русская служба радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: В студии приветствует вас Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте «Европейская армия уже существует, и она называется ВСУ». Украина перенесла войну на российскую территорию, и это очень важно для украинцев. Педиатры 60+ уходят на пенсию. Кто будет лечить детей в Чехии через 5 лет? Как взбитые сливки, только из бетона. В Брно печатают мосты на 3D-принтере. И главная награда за добрые дела. Плзень подает заявку на статус столицы волонтерства. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. В последнее время премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш изменил риторику и называет выполнение обязательств перед НАТО приоритетом, хотя ранее заявлял, что его правительство будет экономить на обороне. Если какой-либо государственный деятель положительно оценивает необходимость повышения

0: Не первый год известно, что Европа обязана продвигаться по пути стратегической автономии. При этом Европа либо движется черепашьим шагом, либо и вовсе останавливается попить кофе. Можно сказать, что на фоне действий Трампа и Путина Европа действительно меняет свое поведение, то есть укрепляется, наращивает мощь, движется к реальной обороноспособности. Вы с этим согласны?
1: Ано, Европа то делала, до конца постой в Украине.
2: Да, Европа это делает, особенно в том, что касается ее позиции по отношению к Украине. Исторически это один из тех вопросов, в которых Европа пришла к согласию и, за редкими исключениями, действительно сдвинулась с мертвой точки. Точнее, почти вся Европа. Это было дипломатичное описание ситуации, а теперь перейдем к реалистичному. Да, в сфере военного производства и боеспособности наших собственных вооруженных сил все продвигается безумно медленно. И причина, по которой мы до сих пор не столкнулись с масштабной катастрофой, состоит в том, что у нас уже есть европейская армия. На протяжении всей своей карьеры я выступал против любой структуры под названием «Европейская армия». Ведь чтобы нечто могло называться европейской армией, у такого образования должно быть единое командование, воля к введению боевых действий, в идеале совместимое вооружение, боевой опыт и смелость. И мне было крайне трудно представить все это на общеевропейском уровне. Но я ошибался, потому что европейская армия уже существует, и она называется «Вооруженные силы Украины». ВСУ на данный момент фактически являются европейской армией. Именно они дают нам возможность столь медленно реагировать на российскую угрозу. Сейчас они сдерживают российскую армию, которая сама себя провозглашала второй по силе армии в мире, а оказалась второй в Украине. Но происходит это исключительно благодаря отваге и крови украинцев. И этой жертвой украинского народа мы до сих пор пользуемся слишком медленно, оставаясь нерасторопными в вопросах собственной обороноспособности. На данный момент европейские силы, то есть европейское крыло НАТО, насчитывает чуть более 2 миллионов военнослужащих. У России около 1 350 000 солдат. И украинцы усердно работают над тем, чтобы эта цифра уменьшалась, а не росла. Сама же украинская армия насчитывает порядка 800 000 человек. Таким образом, прямо сейчас это самая сильная, лучшая и наиболее боеспособная армия в Европе.
0: Если сложить крайне медленное вооружение Европы и нежелание европейцев воевать, что получается в сумме?
1: Так из того выходит, что Европа должна засадно изменить свою охоту быть
2: готовыми. Получается, что европейцы должны в корне изменить свою готовность воевать, ведь это лучший способ избежать войны. Тут действует латинское выражение: если хочешь мира, готовься к войне. То есть агрессор просто не нападет, и войны не будет. А поскольку Европа делает это медленно и недостаточно, мы полагаемся на украинцев. И решение, которое на данный момент существует, признать, что у нас уже есть европейская армия, и это армия украинская. Я люблю повторять шутку: мы даже сэкономим, ведь нам не нужно ничего перекрашивать. У Украины и Европы одинаковые цвета – желтый и синий. Но, что гораздо важнее, сейчас это боеспособная армия, то есть сдерживающая россиян.
1: Так в тот момент эта армада боеспособная, тогда русские задерживаются.
0: Но это же абсурдно, что мы не принимаем Украину в НАТО, одновременно признавая, что сейчас это относительно сильная, решительная и подготовленная европейская армия.
2: Не просто относительно, а по факту. Это самая сильная европейская армия, самая боеспособная и с колоссальным боевым опытом. И этот опыт у них перенимают американцы, Саудовская Аравия и те же европейцы. Это уважают абсолютно все во всем мире. Но давайте смотреть правде в глаза. Прямо сейчас вступить в НАТО Украина не может, потому что это страна, находящаяся в состоянии вооруженного конфликта. В принципе, крайне сложно войти в оборонительный альянс, если ты уже ведешь боевые действия. С точки зрения международного права, это, мягко говоря, крепкий орешек. Тем не менее, где Украина действительно должна находиться, так это в Европейском Союзе.

0: Потому что если кто-то и заслужил членство в ЕС, так это украинцы. И заслужили больше, чем кто-либо другой из тех, кто в нем уже состоит.
1: Украинцы, а то видно, что коли никто не в Европской Унии.
2: Отсутствие тяжелой боевой техники на параде в Москве – это для нас хороший сигнал?
0: Это очень хороший сигнал, потому что русские буквально помешаны на своих военных игрушках, которые они гоняют по Красной площади, а в этом году их там не было. То есть даже российскому населению это показывает, что Россия проигрывает очередную войну.
2: Считает заместитель начальника военной канцелярии президента Атакар Фолтен.
0: Это был лишь фрагмент интервью полностью. Слушайте его на ruski.radio.cz. Первые 4 месяца 2026 года стали для Украины самыми кровопролитными с начала полномасштабного российского вторжения. По данным ООН, каждый месяц в стране гибло больше мирных жителей, чем за тот же период прошлого года.
2: В ночь с 13 на 14 мая российские войска нанесли массированный удар по украинским городам. Всего было выпущено более 600 дронов и 56 ракет. Прямым попаданием ракеты Х-101 была разрушена секция 9-этажного дома в Дарницком районе. 24 человека, в том числе трое детей, погибли. Как живут украинцы, пятый год сопротивляясь обрушившейся на них российской махине? Экстремально суровая зима, возможно, самая тяжелая со времен Второй мировой войны, вновь сплотила украинцев. Рассказывает чешскому радио журналистка и писательница Адела Кнапова, которая уже 2 года живет в Харькове, где дроны и ракеты прилетают слишком быстро, чтобы прятаться в бомбоубежище. В этот раз удары были направлены не только на города и регионы вблизи границ России и Беларуси, но также на Киев и Закарпатскую область, включая Ужгород. Можно ли сказать, что целью стали и те места, где до сих пор было относительное затишье? Именно так. По словам украинцев, моих здешних друзей, причина тут классическая – просто запугать остальную часть Украины. Ведь большая часть территории страны все же не так сильно страдает от войны, как Восток, Харьков, Днепр, прифронтовые районы, где обстрелы идут ежедневно. О них уже особо не сообщают ни зарубежные, ни зачастую даже украинские СМИ. Этот удар должен был стать показательной устрашающей атакой, чтобы напугать людей, сломить их моральный дух. Цифры о кровавых месяцах – это правда. С другой стороны, как ни парадоксально, но эта страшная, экстремально тяжелая зима, которую пережили украинцы, возможно, самая тяжелая со времен Второй мировой войны, спустя долгое время снова сплотила и укрепила нацию. Было настолько плохо, что они снова начали помогать друг другу. За 4 года люди уже действительно сильно вымотались. И, конечно, моральный дух тоже от этого снижался. В этот раз все произошло с точностью наоборот. Россияне добились обратного эффекта. Люди снова вместе выступили против врага России, а малодушие словно испарилось. И фактически даже чрезвычайно тяжелые потери, которые настолько болезненны, что это даже трудно себе представить, уже не так ранят. Потому что в данный момент люди видят, Украина воспряла, активно атакует, перенесла войну на российскую территорию. А это чрезвычайно важно для украинцев и невероятно поднимает их дух.
3: Это для украинцев несмирно важно, а несмирно им это повышает моралку.
2: В подкасте «На восток» вы описывали разницу между Харьковом, где постоянно живете, и Львовом и Ужгородом. Так, в Харькове в 8 вечера на улицах гаснет свет, там не встретишь компании подвыпившей молодежи. Как в Харькове люди защищаются от опасности? Вы упоминали, что никто уже не реагирует на сирены, иначе в укрытиях пришлось бы сидеть круглосуточно. Никто никак не защищается, потому что защититься просто невозможно. Вы не спасетесь от ракеты, летящей в ваш дом, ведь системы оповещения ни в Харькове, ни где-либо еще в мире не работают настолько быстро, чтобы предупредить вас вовремя. Ракеты, которые Россия выпускает по Харькову, прилетают раньше, чем срабатывает какой-либо сигнал. Когда что-то летит на Киев, в Киеве об этом знают, потому что украинцы в этом плане действительно вышли на мировой уровень. Они через приложение сообщают, что именно летит, с какого вектора, куда направляется и в каком районе Киева нужно прятаться. Нам в Харькове так сообщают о дронах, но в тот момент, когда приходит уведомление, мы эти дроны фактически уже слышим над головой. То есть, когда вы слышите дрон очень близко, прямо над собой, тогда да, имеет смысл отойти от окон. Но я, скажу честно, не знаю никого в Харькове, кто бежал бы в убежище, потому что тогда в этом убежище пришлось бы жить. В таком случае проще из Харькова уехать. Воздушная тревога в городе может длиться и по 15 часов в сутки.
3: Там є оправду воздушний поплах, треба 15 годин дня.

Вы слушаете подкаст Русской службы международного вещания Чешского радио. Я призываю вас подписываться на нашу новостную рассылку, чтобы не пропустить самое интересное и важное, что ежедневно происходит в Чешской Республике. В Чехии наблюдается острый дефицит педиатров. По данным Института медицинской информации и статистики, почти 5% несовершеннолетнего населения страны, около 105 тысяч детей, не имеют своего участкового врача. Наиболее критическая ситуация сложилась в приграничных регионах Чешской Республики, включая Карловарский край. В ответ на кризис больница города Хеп взяла под управление практику педиатра, которая недавно завершила свою работу. Уже с июля обновленная амбулатория откроется прямо на территории больничного комплекса. Ситуация вынужденная, когда в регионе закрывается единственный кабинет участкового педиатра и работать вместо него некому, родители массово идут к нам. Больница не может оставаться в стороне. Мы уже сталкивались с подобным, когда закрылась практика в городе Аш. Тогда мы временно принимали детей в своем стационаре и профильных амбулаториях. В этот раз мы выбрали принципиально иной путь. Официально зарегистрировали новое направление – полноценную амбулаторию для детей и подростков. Это позволяет нам вести комплексную работу от плановых профилактических осмотров до вакцинации. Говорит директор городской больницы города Хеп Милослава Лукишева. Работа кабинета участкового педиатра обеспечивается за счет кадров стационара. Мы ведем прием уже с прошлого лета. В настоящее время доктора больницы работают посменно на старой площадке прежнего врача. Но сейчас мы завершаем ремонт нового кабинета на территории нашего медкомплекса. Мы перевели к себе всю картотеку ушедшего педиатра. Успели дополнительно взять на учет еще 200 детей и продолжаем регистрацию новых пациентов. Более того, площади новой амбулатории спроектированы с запасом. Если нам удастся привлечь в штат новых профильных специалистов, мы оперативно откроем еще один полноценный педиатрический участок. По словам директора Хепской горбольницы, финансово-педиатрический кабинет полностью себя обеспечивает. Деньги из бюджета стационара ему не нужны. Проблема недостатка педиатров конкретно в регионе города Хеп ощущается весьма остро, подчеркивает директор городской больницы Милослава Лукишева, как, собственно говоря, и во всей Чешской Республике. Мы ощущаем это не только по потоку обращающихся к нам родителей, но и по критической нехватке кадров для дежурств в службах неотложной помощи. Врачей, готовых или способных брать ночные смены, становится все меньше. А почему в Чехии возник дефицит педиатров? Вопрос общего характера о причинах дефицита скорее стоит адресовать профильному министерству, ведь кризис касается всей республики. Но фактом остается то, что сейчас в Чехии практикуют чуть более 2000 педиатров, однако больше половины из них уже перешагнули 60-летний рубеж. Это значит, что в ближайшие годы волна закрытия кабинетов из-за выхода докторов на пенсию только усилится. И если радикально не изменить систему медицинского образования, менять стареющие кадры будет просто неким. А есть возможность как-то повлиять на ситуацию, найти способ, чтобы молодежь выбирала специализацию педиатров? Дело в том, что обеспечивать работу собственной частной медицинской практики – это колоссальное бремя. Врач несет ответственность за пациентов, и любое его отсутствие парализует работу кабинета. Будь то отпуск, собственный больничный или необходимость заботиться о своем ребенке. Для молодых женщин-врачей, которые часто предпочитают частичную занятость, это огромная проблема. Плюс колоссальный объем бюрократии.
если нужно, нанимать персонал, решать коммунальные и хозяйственные вопросы. На это готов далеко не каждый. Именно поэтому открытие педиатрических кабинетов на базе крупных больниц – это жизнеспособный путь частичного решения кризиса. В нашей амбулатории врачи подменяют друг друга, что гарантирует непрерывность приема. При этом специалист не заперт в четырех стенах. Он продолжает работать в стационаре, сталкивается с широким спектром клинических случаев и имеет все условия для непрерывного профессионального роста. Говорит директор городской больницы города Хеб Милослава Лукишева.

0: Самые свежие новости о политической, общественной и культурной жизни страны, исторические и туристические материалы русская служба международного вещания чешского радио Radio Prague International также публикует в своих аккаунтах в Фейсбуке и в Телеграм-канале. Ставьте нам лайки! Мозаика. Огромный робот-манипулятор и бетон вместо привычного пластикового филамента. Ученые из технического университета в Брно раздвигают границы 3D-печати. Их новый проект – печать древобетонных мостов. Новая технология, способная в несколько раз ускорить и удешевить строительство, а также свести к минимуму работы на площадке. Конструкции, которые рабочие сегодня с большими усилиями монтируют и бетонируют под открытым небом при длительных перекрытиях дорог, скоро можно будет целиком изготовить в цеху и просто привезти на место. Здесь у нас лежат балки, предназначенные для производства древобетонного моста. Через каждые 20 сантиметров в них вкручены встречные соединительные винты. Показывает лабораторию роботизации и 3D-печати Давид Бичковский с инженерно-строительного факультета Технического университета в Брно. Пока деревянные балки лежат на полу, робот последовательно вкручивает в них стальные анкеры. Именно они намертво свяжут дерево с бетоном. В это время специалист по материалам Радек Герман крепит на манипулятор специальную печатную головку для нанесения бетонной смеси. Анкеры обеспечат сцепление между деревом и бетоном. В итоге получится мостовой пролет, который можно переносить краном. Главное преимущество в том, что все можно полностью подготовить заранее. Потом вы просто приезжаете на объект и устанавливаете конструкцию краном. Не нужно перекрывать дороги и совершать другие сложные действия. Объясняет он. Один и тот же робот выполняет сразу несколько разных задач. Сначала максимально точно вкручивает соединительные винты, а затем переходит к нанесению бетона. Для этого достаточно сменить рабочую насадку и перенастроить программу. Этим процессом у пульта управления руководит строительный инженер Войтих Ваник. Сейчас я переключаю систему в автоматический режим. Робот выходит на исходную позицию и дальше движется по заданной траектории, которую я для него запрограммировал. Параллельно он с высокой точностью заливает бетон. Скорость подачи мы отрегулировали заранее. Ну, принцип работы схож с обычным 3D-принтером, отличаются лишь масштабы. В рабочей зоне размером 5 на 1,5 и на 2,5 метра робот слой за слоем укладывает специальную бетонную смесь. Так он может создавать самые разные объекты, от цветочных вазонов и стен до целых мостовых конструкций.
1: Když se na to podíváme, tak ta tryska se pohybuje nad tou samotnou konstrukcí nějakých 20 mm.
0: Сопла движется на высоте 20 мм над конструкцией. Как только первый слой завершен, робот на краю поднимается выше и начинает выводить следующий. Это похоже на то, как украшают торт взбитыми сливками.
1: Když někdo dělá třeba šlehačku nebo...
0: Показывает Радек Герман. По словам Давида Бычковского, главное отличие от традиционного строительства заключается в том, что сегодня большая часть работ проходит прямо на объекте. Строители вручную вкручивают тысячи винтов, а бетон заливают уже на готовую конструкцию. Здесь же мост хотят полностью собрать в цеху и доставить на место в готовом виде. Речь идет о максимальной префабрикации моста. Это технология и так предполагает высокую степень готовности элементов, но здесь мы идем на грани возможных стандартов. Наша цель – оптимизировать строительство мостов, ускорить его и снизить затраты, ведь нам больше не понадобится такое количество строительных лесов, опалубки и вспомогательных конструкций.
2: 10 000 тому же принес этот робот.
0: Однако перед учеными стоит немало вызовов. Сейчас исследователи дорабатывают состав бетонной смеси и способ ее нанесения. Если технологию удастся внедрить в практику, древобетонные мосты можно будет выпускать как автомобили на конвейере. Быстрее, точнее и значительно дешевле. Это подкаст русской службы «Радио Прага». Обязательно посещайте и почаще наш сайт russki.radio.cz. Пользуйтесь для этого VPN, если вы живете в России. Где востребована помощь добровольцев и как вдохновить людей на общественно полезный труд? Именно эти аспекты должен раскрывать статус «Европейская столица волонтерства». Сейчас за это почетное звание на 2028 год активно борется чешский город Плзень. Европейский центр волонтерства присуждает этот титул с 2012 года. Награду получают города, которые активно поддерживают добровольческие инициативы. Главная цель проекта – вдохновить другие муниципалитеты Европы развивать и укреплять культуру взаимопомощи. В разные годы это звание носили Берлин и Кошице. В 2024 году статус перешел к Тренто, а в 2026 году столицей станет польский Гданьск. Плзень рассчитывает занять это место в 2028 году. Муниципалитет уже готовит официальную заявку совместно с центром «Тотем» и планирует направить ее на рассмотрение в июне.
2: Podává se přihláška, kde se dávají informace o tom, jak to dobrovolnictví tady funguje.
0: В заявке подробно описывается, как устроено волонтерство в городе сегодня, а также какие планы и стратегии намечены на будущее. По итогам этого этапа отбираются три финалиста. В прошлом году они отправлялись в Брюссель, чтобы защитить свой проект с помощью видеоролика или визуальной презентации. Именно там среди трех кандидатов определяют обладателя титула на 2028 год.
2: Титул на рок 2028 бы то было získа.
0: Рассказала в интервью чешскому радио Властимила Файферликова. За всю историю проекта ни один город Чехии еще не удостаивался этой награды. В случае успеха Плзень станет первопроходцем. Это подтверждает сама Файферликова, которая стояла у истоков создания центра «Тотем» и руководит им уже почти 20 лет.
2: Как сам правда выезжала на разные конференции, так сам заявила, что мы...
0: Участвуя в международных конференциях, я поняла, нам есть чем гордиться. В нашем регионе, да и в Чехии в целом, волонтерство находится на очень высоком уровне. Борьба за этот титул абсолютно оправдана, и у нас отличные шансы на победу. Подчеркивает Властимила Файферликова. Сегодня на базе Плзеньского центра «Тотем» работают около 600 активных волонтеров. Они задействованы в самых разных сферах, помогают в домах престарелых, работают с маленькими детьми и молодежью, поддерживают пациентов в факультетской больнице Плзни. Недавно появилось и новое направление – спасение памятников культуры. Задачи добровольцев разнообразны – от уборки листьев в парках до помощи в реабилитации людей после инсульта. Волонтеры занимаются репетиторством с детьми или читают книги тем, кто потерял зрение. При этом главной целевой аудиторией проектов остаются пожилые люди. Статус европейской столицы волонтерства стал бы кульминацией многолетних усилий команды «Тотем» и заслуженной наградой для каждого участника движения.
2: Это власне такая огромная ослава ты долго.
0: Для нас это масштабный праздник, длинный, красивый и невероятно разнообразный палитры проектов, которые успешно развиваются в местном волонтерском движении. Это признание того, что в любые кризисные времена наши добровольцы всегда приходят на помощь. На мой взгляд, победить должен именно Плзень.
2: Так за мне то не может выиграть никто иной, чем Плзень.
0: Делится надеждами директор центра «Тотем» Властимила Файферликова. Имя победителя станет известно в декабре этого года. Город-лауреат получит целый год на подготовку масштабной программы, которую затем представит широкой публике и волонтерским организациям со всей Европы.

На этом мы завершаем наш сегодняшний подкаст русской службы Radio Prague International. Отзывы присылайте по адресу: улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте также о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Ставьте нам везде лайки. Спасибо за внимание. С вами прощается Антон Климаков.